шеста рога и мама. Солуданная и месячина, месячина, йо-йо. Седела сам за машином, шипла сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена, та. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена, та.